0: смотрите, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: смотрите, какие версии для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь?
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

0: думаете, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь?
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

0: думаете, какие версии для чего эти треугольники приклеены здесь?
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon.

0: смотрите, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

0: думаете, какие версии для чего эти треугольники приклеены здесь?
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

0: где какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
1: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.